0: просто на любовь, ну просто на любовь, ну просто на любовь, ну просто на любовь, ну просто на любовь,
1: на просто на любовь, на просто на любовь,
0: ну просто на любовь,
1: на просто на любовь,
0: на просто на любовь.